0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня небольшой дождь ожидается в Гродно, а вероятно гроза в остальных городах вещания Центра ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30, в Бресте от 25 до 27 градусов тепла, а в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24 градуса тепла, в Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня от 25 до 27 тепла, переменная облачность без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Новый трек.

0: Прогнозы погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня небольшой дождь ожидается в Гродно, вероятно, гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30, в Бресте от 25 до 27 градусов тепла, а в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24 градуса тепла, в Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня от 25 до 27 тепла, переменная облачность без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: проекты и издающие DM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества экспертов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: Сегодня небольшой дождь ожидается в Гродно, а вероятно гроза в остальных городах вещания Центра ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30, в Бресте от 25 до 27 градусов тепла, а в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24 градуса тепла, в Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня от 25 до 27 тепла, переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Распечатали это час на Центр ФМ. Лукас и Стив, Good Times. И сегодня действительно прекрасное время, подходящее, чтобы, пусть на короткий срок, но забыть об ограничениях. Но при условии, что кому-то для этого действительно нужен повод. Я к чему? Сегодня отмечается Международный день против диеты. Сразу хочется начать с шутки, которая попалась в интернете на этот счет. Я тщательно слежу за своим весом и каждый день взвешиваюсь. Если вес оказывается меньше вчерашнего, я вознаграждаю себя чем-нибудь вкусненьким. Если вес оказывается больше вчерашнего, я покупаю что-нибудь вкусненькое, чтобы себя утешить. День против диеты, отмечать или не отмечать, личное дело каждого. Самое главное, что мы продолжаем не ограничивать себя в качественной, современной, электронной танцевальной музыке. В студии Полина Гваровская. Привет огромный. Deadmau5 и Wolfgang Gartner на подхвате. Оливер Хелден впереди и Клэптон. И это лишь малая часть того, что мы с тобой успеем послушать.
1: Новый трек.

0: Утро на центре продолжает Клэптон с треком Black and Gold. Как объясняет диджей, наш мир одновременно прекрасен, то есть золотой, и мрачен, то есть черный. Вот примерно об этом мы послушали композицию, которую вокально украсила Ханна Болейн. Ну что ж, надеюсь, все понятно, что касается смысла песни, хотя сам диджей тоже довольно загадочная фигура. Он выступает в маске птицы в цилиндре. Что он имеет в виду, неизвестно. Возможно, он, опять же, как некоторые электронные продюсеры, пытается скрыть свою внешность, чтобы в первую очередь привлечь внимание к своему творчеству. Но самое главное, чтобы этот материал музыкальный был качественный, а такого у нас в эфире, между прочим, предостаточно. Впереди уже Джейден Бойсон, а также Мортон. И очень скоро здесь Джоэл Кори. Продолжаем просыпаться вместе.
1: Реклама. Бриллиантовая весна в Зика. Только по 31 мая покупайте украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика. Ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
3: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Ря, прямо сейчас о пробках в столице. На 5 баллов уже затруднено движение. Сейчас пробка по Долгобрудской улице от Партизанского проспекта до Ванеева. 13 минут время проезда. По МКАД от Байкальской до Нестерова 10 минут. По Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова 8 минут. Столько же двигаться будешь по Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Скопление автомобилей наблюдается и по проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы, а также по Денисовской улице и Ванеева от Мельничного переулка до 2-го велосипедного переулка. Приятного пути!
1: Танцевальное радио Центр FM. Новый трек.
2: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

Just The Way You Are. Удивительно, но оригинальная версия этой песни до сих пор на первом месте британского танцевального чарта. А ведь композиции на самом деле уже более 20 лет. Но есть еще одна песня, которая удивила своим присутствием в дэнс-чарте Британии. Flashback. Когда говорят про группу одного хита, то имеют в виду, что музыканты единожды в карьере добились успеха и больше у них не получилось. Но есть группа, которая посчитала, что как раз-таки одного хита им и достаточно. Проект Stardust вошел в историю электронной музыки.

Benjamin Diamond. Их единственная композиция «Music Sounds Better With You» вышла в 98 году. Мгновенно стала мировым гимном танцполов и эталоном жанра френч-хауса. Парни мастерски обыграли двухсекундный сэмпл из песни Чаки Хан «Fate», дополнили трек мягким вокалом и фирменным звучанием. Когда дебютный сингл покорил планету, музыканты решили, что надо проект развалить. И, между прочим, предлагали им несколько миллионов долларов гонорара, лишь бы они записали альбом, но они твердо решили сохранить магию момента и уникальность одной записи. Сегодня этот трек считается бессмертной классикой, которая звучит в сетах лучших диджеев мира и, конечно, ассоциируется с золотой эрой электронной музыки. И в данный момент эта песня в топе британского дэнс-чарта. Давай вспомним этот хит. Flashback.

0: понравился этот трек, но не успел зашазамить, с удовольствием подскажу. Джейден Бойсон и Дэвид Гетта в эфире с треком Upside Down. А название всех композиций из наших плейлистов ты найдешь на сайте centrfm.by в разделе «Что играло». Можно даже по времени и дате найти определенную композицию. И все. Все проблемы решены. Вдруг в голове заела мелодия, и очень хочется знать, как она называется. На сайте все ответы. Ну а далее здесь Basement Jax и Стефанджело. А еще Дайя и Алби. Ну и еще один творческий тандем Хартвелл и Браев. Все это лови в эфире сразу после новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

В преддверии Дня Победы сегодня пройдет церемония заключительного сплава монет для памятника «Живая память благодарных поколений». Участие примут представители России и СНГ. Монеты, собранные от миллионов семей за 5 лет, и станут символом благодарности поколению победителей. Проект поддержали президенты Беларуси и России. В 2026-30 годах частицы сплава будут установлены в Минске, Бресте и Москве, охватывая все регионы союзного государства. Частицы вечного огня с могилы неизвестного солдата из Москвы доставят в Беларусь. Акция «Огонь памяти» стартовала с белорусского вокзала накануне. Чтобы огонь памяти не погас, его везут в специальных лампах с определенной системой защиты. Частички вечного огня скоростной поезд «Ласточка» доставит сначала в Можайск, потом в Смоленск, а конечная станция – Минск. Оттуда огонь отвезут в храм всех святых, и уже 7 мая он прибудет в Брестскую крепость. Сегодня в Минске временно ограничат движение у Монумента Победы. Это связано с репетициями торжественных мероприятий. К 9 мая ограничения будут действовать с 12 до 13.30 по проспекту Независимости от улицы Купалы до улицы Козлова, улицы Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской и улицы Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. Завтра ограничения по этим же направлениям будут действовать с 18.30 и до 20.00. Количество белорусов, участвующих в программе по накоплению второй пенсии, приближается к 80 тысячам человек, сообщили в Министерстве финансов. Это на 10 800 больше, чем на начало этого года. Интересно, что около 70% среди них оказались женщины, мужчин 29%. При этом 259 граждан уже получают выплаты по этой программе. Новости компании. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. В завершение осенью в Минском городском транспорте нельзя будет купить билет у водителя. По словам гендиректора Минск-Транса Константина Гололобова, в столице действует 213 автобусных маршрутов, 64 троллейбусных и 8 трамвайных. Каждый день они перевозят более 1 000 000 пассажиров. При этом 66,7% жителей Минска приобретают единые проездные билеты. Он также отметил, что себестоимость одной поездки сейчас составляет 3 рубля 16 копеек, то есть фактически пассажиры оплачивают лишь треть этой суммы. Напомню, с 1 мая в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях в тестовом режиме заработали кнопки адресного открытия дверей. При нажатии на такую кнопку двери открываются, но только после остановки транспорта. Я Марина Максимович. Хорошего утра!

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

Реклама. Один ролик. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Попкорн Ньюс.
1: И новость у меня сегодня такая. В России специально к майским праздникам сеть кофеен выпустила раф со вкусом шашлыка.
2: Какая гадость.
1: Ну, это дело вкуса, конечно. А напиток состоит из молока, эспрессо и сухого сиропа гриль чикен латте. Он и дает ему необходимый вкус. Также вкус

0: сливочного масла, жареные курочки, барбекю, кунжута, сливок, дыма и мяса. А сверху напиток украшает хрустящий лук фри. В описании говорится, что майские праздники заслуживают такого непривычного напитка. Он должен напомнить гостям о посиделках у костра с шампуром ароматного жареного мяса. К слову, при покупке шашлычного рафа каждый сможет получить еще и скидку на настоящий шашлык собственного производства. Я считаю, что идеальным дополнением к такому кофе десерт в виде мармеладок со вкусом квашеной капусты. Просто такие конфеты тоже недавно были представлены в России. Ну а если заглянуть еще и в магазин белорусской продукции, то можно прихватить мармелад со вкусом сельдерея, халву со шкварками и зафиналить мороженым в дранике. Майский кофе-сет готов. К слову, если кому-то не терпится затестить этот раф со вкусом шашлыка, сделать это можно будет до 10 мая. Так что будешь в Москве на выходных, есть шанс попробовать. Ну а нет, ну тогда вот такой ответ.
1: Нас и здесь неплохо кормят.
2: Попкорн Ньюс. Белорусский трек.

0: нитей, которые тянутся из прошлого. Этот день считается одним из самых непростых в цикле. Не потому, что случится что-то плохое, а потому, что все скрытое может выйти наружу. Ну и негативное тоже. Одно неверное слово, один косой взгляд, и все, ты уже в эпицентре международного конфликта у офисной кофемашины. Наша миссия сегодня — сохранять дзен буддийского монаха. Вспомни, кто наступил на ногу в транспорте, кто съел твой йогурт из холодильника, и просто прости их. Сегодняшний день — это такой кармический хакер, который может исправить баги нашего прошлого. Кого-то то и дело может тянуть поскандалить, побубнеть, устроить ссору на основе собственных конспирологических теорий. Что касается денег и сделок, неподходящий день. Подписывать договоры Луна не советует, это все равно, что играть в рулетку. Давать долг — это почти что спонсировать неизвестного мошенника, так что деньги свои пока сегодня бережем. Единственное, что можно делать с чистой совестью, это отправиться в командировку. В одиночку. В идеале на необитаемый остров. Но вообще, Луна советует сегодня быть как сапер. Один неверный шаг, и все наши предыдущие усилия взлетят на воздух. Так что бережем нервишки, и завтра наступит день полегче, это абсолютно точно.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Этот код не подобрать, его можно только услышать.
3: Белорусские женщины.
2: Имя за именем, судьба за судьбой.
3: Проект «Код Евросиний» на Центр-ФМ.
4: Центр-ФМ.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Всякое, конечно, бывало, но в жизни бы не подумала, что 6 мая буду рассказывать о том, что в Гомеле сегодня плюс 30. А это действительно так. В Могилеве 28, в Бресте 27, в Гродно 25 тепла. Кстати, в Гродно возможен кратковременный дождь. В Витебске 24, в Минске сегодня 25-27 градусов тепла и без осадков. Ну, во всех городах без осадков, кроме, как я сказала уже, в Гродно, возможно, пригодятся зонтики.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: или каких-то других обстоятельств. Создан симулятор кошки в формате виртуальной реальности. VR-система умеет создавать иллюзию тактильного взаимодействия с животным. В основе разработки технология ультразвуковой обратной связи. Пользователь ощущает прикосновение через кожу. Для получения эффекта не нужны ни перчатки, ни джойстики, ни другие приспособления. Виртуальная кошечка может мурлыкать, зевать, вертеть головой, дремать. И самое главное, гладить можно этого цифрового питомца, и прям чувствуется, что ты либо по росту шерсти это делаешь, либо в противоположном направлении. Ультразвуковые волны все помогают вот это вот прочувствовать. Утверждают, что общение с VR-котом приводит к значительному снижению частоты сердечных сокращений. Ну, я так понимаю, для успокоения и снятия стресса такой виртуальный котик нужен. А вот для тонуса и заряда уже смело обращайся к нам. Это Центр ФМ, белорусская танцевальная станция, и здесь скоро Марлон Хофстад. Обещает быть Дэвид Гетта. И прямо по курсу Кунгс. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений. Белорусский трек.

0: Freya в нашем эфире. Ну а далее рубрика, где разбираемся, какие танцевальные треки сейчас находятся на вершине топов. Разберемся с чартом Beatport, категория Pop Dance. Погнали!
1: Top Dance. Третье место.
0: И на третьей строчке Биби Рекса, которая призналась, что столкнулась с депрессией, но закончить мрачный период помогла любовь к танцевальной музыке. И сразу она обратилась к классике, переделала текст легендарного хита «Insomnia» группы Faceless. Ее версия называется «New Religion», и это сейчас третья строчка на чарте Beatport.

0: Топ Дэнс. Второе место.
1: А вот вторую строчку занимает трек «Don't Believe It» диджея Джона Саммита, сингл из недавно вышедшего альбома «Control Escape». Альбом посвящен освобождению от контроля корпоративной жизни, объясняет Саммит. Оно и понятно, диджей в прошлом работал в офисе бухгалтером.

0: Dance. Первое место.
1: И первую строчку в чарте Beatport в категории поп-дэнс занимает норвежское трио Bausam. Играют парни в стиле сканди-хаус. Это работа Magnetic, и она полностью оправдывает свое название, потому что здесь такие фанковые вибрации, диско, гитара.

0: В эфире Центр ФМ появляется она периодически в плейлистах, поэтому предлагаю обратить внимание на другой трек из чарта.
1: Топ Дэнс.
0: А поднимается в топе битпорта трек Physical. За ним стоят Джей Вора, Fancy Inc. и Kyozo. По словам авторов, для них хаус-музыка всегда начинается с чувств. Вот хотели они записать трек, чтобы он произвел впечатление и вызвал человеческую реакцию. Композицию уверенную, интимную и полностью приковывающую к танцполу. Хотели выпустить, и, как мне кажется, получилось.

0: дуэт «Галантис», диджеи из страны, которые снова выдают туристические визы белорусам. Речь о Швеции. Правда, подавать документы теперь нужно через посольство Венгрии в Минске. Но все получится, если вдруг захочется сгонять в Швецию и полюбоваться красотами. Ну а в наш эфир артисты, музыканты, диджеи, продюсеры попадают из разных уголков мира. Без виз. Абсолютно. Bingo Players впереди. Также Prodigy. И очень скоро здесь D.O.D. Но пока узнаем новости.
1: Новости.
2: Оршанский мясокомбинат присоединят к агрокомбинату Дзержинский. По словам Александра Лукашенко, предыдущие попытки финансового оздоровления Оршанского мясоконсервного комбината результата не принесли, хотя государство вложило в его модернизацию значительные средства. Поэтому было найдено такое решение. Агрокомбинат Дзержинский получит сырьевую зону, в которой нуждается, и одновременно займется оздоровлением проблемного предприятия. В Беларуси отменена господдержка закупок импортных семян для агросектора. Господдержка теперь будет направляться только на закупку семян, выращенных в Беларуси. Исключение сделано для таких культур, как люцерна, кукуруза, овощные культуры. В текущем году на закупку семян предусмотрены субсидии за счет средств местных бюджетов в сумме 26 миллионов 900 тысяч рублей. В День Победы главные торжества Минской области пройдут на Кургане Славы. Насыщенная программа мероприятий начнется в 10 утра. В полдень участники торжества почтят погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Вечером на склоне Кургана Славы будет транслироваться видеоинсталляция, сопровождаемая компьютерной графикой и документальной хроникой. Дополнят их световые и пиротехнические эффекты. Начало в 22:25. Кульминацией праздника станет фейерверк. В День Победы к мемориальному комплексу будет курсировать специальный автобус, который будет отправляться от станции метро «Восток». Завтра перед автодорожным пунктом пропуска «Брест» на белорусско-польской границе планируют открыть зону ожидания для легковых автомобилей и автобусов. Как сообщили в Белтаможсервисе, на новой площадке смогут одновременно разместиться 50 автобусов и 235 машин. Зона ожидания станет важным элементом обновленной логистической схемы, которая исключит большие очереди и обеспечит прозрачность времени ожидания. С этой целью здесь будет работать система электронной очереди для въезда. Новости компании. Только по 31 мая в «Зика» украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. «Зика» – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. И в завершение «Жодина» переходит на заглубленные мусорные контейнеры. В рамках новой технологии под землей размещают прочный пакет объемом до 5 кубометров для сбора отходов. Мусоровоз с манипулятором извлекает мешок аккуратно. Благодаря этому мусор не рассыпается, а неприятные запахи остаются под землей. В результате вывоз отходов требуется реже, а дворовые территории выглядят ухоженно. Закуплено 30 новых контейнеров. Сейчас ведется работа по определению оптимальных мест для их установки. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: your father know you dance like that?
1: Ньюсмейкери. И новость такая. Ученые назвали род древних клопов в честь южнокорейской группы Stray Kids. Среди биологов немало фанатов южнокорейской музыки, и убедиться в этом можно, изучая названия открытых видов или родов животных. Вот и исследователи из Мюнхенского университета дали необычное имя доисторическим клопам с клешнями. Оно отсылает к кей-поп-группе Stray Kids. Окаменелых клопов обнаружили в куске янтаря из Мьянмы. По словам ученых, древние насекомые обладали внушительными клешнями и своим внешним видом напоминали маленьких крабов. В результате команда выделила клопа в отдельный новый род, дав ему научное название Carcinonepaliberrantes. Первая часть его имени – отсылка к группе водных клопов, а вторая – латинизация названия кей-поп-группы Stray Kids, ну, потому что в переводе это «бездомные дети». В общем, ученые очень глубоко копнули, я хочу сказать. Почему исследователи вспомнили про южнокорейских музыкантов? Ну, по их мнению, форма клешней напоминает популярный жест исполнителей. Кроме того, Stray Kids – любимая группа одного из авторов вот этой научной статьи. Издавали ли клопы какие-то специфические звуки? Пока неизвестно. Ну, я думаю, что ученые в этом тоже разберутся. А вообще, совсем недавно другие исследователи назвали новый вид пауков в честь группы Pink Floyd. Как сами музыканты относятся к таким моментам, неизвестно. Но если бы в честь меня назвали какого-то таракана, не очень, наверное, мне было бы приятно. А вот если бы бабочку, то тут уже прям комплимент.
2: Ньюсмейкеры. Центр FM.

0: Города Беларуси вовсю готовятся к большому майскому празднику, ко Дню Победы. 9 мая в стране пройдут концерты, тематические постановки, различные торжественные мероприятия. Но, естественно, это нуждается в репетициях. И вот в столице сегодня запланированы эти репетиции. Пройдут они и сегодня, и завтра. И в связи с этим на некоторых участках дорог ограничат движение транспорта. Что важно знать? Например, сегодня с 12.00 до 13.30 будет ограничено движение в направлениях следующих: по проспекту Независимости от улицы Купалы до улицы Козлова, по Захарова от проспекта Независимости до Первомайской и по Киселеву от проспекта Независимости до Красной. Но опять же, только с 12.00 до 13.30. Так что вот в это время желательно выбирать какие-то другие пути. Ну а мы двигаемся дальше. Продиджи прямо по курсу Лукас и Стив. С нами и Bingo Players.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: нужно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Танцевальное радио.
0: Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: жалко я, пожалуй, с осадков, которые сегодня возможны в Гродно и в этом городе до 25 градусов. Ну а далее солнечно в Гомеле 30, в Могилеве 28, в Бресте 27, в Витебске 24. В Минске воздух прогреется до 27 градусов и никаких осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Vintage Culture, почитатель винтажной культуры, а тем временем миллениалы активно делятся в соцсетях фразами, которые вряд ли поймут зумеры и альфа, то есть поколение помоложе. Больше всего вспомнили слов и фраз, касающихся техники. Например, комментаторы упомянули программу для прослушивания музыки Winamp и Kapport, мессенджер ICQ, то есть Аську. Ну, часто вспоминали про карандаш, которым надо кассету перемотать, или про то, что невозможно пользоваться домашним телефоном, пока не отключишь интернет. А кто помнит легендарную фразу «кинь бомжа, когда едешь»? Ну, то есть отправь бесплатное сообщение с просьбой перезвонить. Даже не верится, что мы через это все прошли. Ну, о том, как на наших глазах творилась технологическая революция, можно поболтать с коллегами во время кофе-паузы. Я пока о нашем главном, о музыке, конечно, Джеймс Хайп впереди. Лови свежак от «Медузы». И отметиться в плейлисте «Каскейд». Продолжаем заряжаться вместе.
1: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
7: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Рубрику «Bass Track and Feel the Beat» в нашем эфире. И бит, и бас, и ритм с мелодией раскроются в полной мере, если прибавить звук в колонках, из которых звучит Центр FM. Ну а если еще не проверил, самое время. Скажи «Алиса, включи Центр FM». Умная колонка сама нас найдет. А еще слушай трансляцию на сайте centrfm.by и через приложение «Радиоплеер». Ну а далее здесь Майк Познер и Дэвид Гетта. Встречай Pure Tone и Дом Дола. Зажигать будет Вуки. Ну а прямо сейчас узнаем, что происходит в нашей стране.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – мгновенная онлайн-лотерея «Белбет».

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Завтра во всех школах страны пройдет единый урок, посвященный Дню Победы. На занятиях учащиеся и педагоги обсудят, почему Великая Победа священна, особое внимание уделять сохранению объективной памяти о Великой Победе. В год белорусской женщины отдельный акцент сделают на вкладе белорусских женщин в победу. В мемориальном комплексе «Урочище Гай» прошел митинг «Реквием». В нем приняли участие более 300 человек, которые возложили цветы к центральному памятнику. В завершении участники митинга зажгли сотни огней в знак скорби о 3000 расстрелянных здесь мирных жителей. Митинг «Реквием» в «Урочище Гай» дал старт республиканскому проекту «Пламя Победы». Череда памятных акций продолжается. Материальная помощь ко Дню Победы в первый день выплат получили порядка 85% ветеранов, сообщили в Минтруда. За два дня выплаты получили более 5000 ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, на сумму 8 600 000 белорусских рублей. В Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной войны, наибольшее количество в Минске и Минской области. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет, а самой возрастной жительнице столицы исполнилось 106 лет. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, перешагнувших вековой юбилей, в республике насчитывается 250 человек. В Беларуси скорректировали перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. Одно из ключевых изменений – снят запрет на работу трактористом-машинистом в сельском хозяйстве. Получить права на трактор и самоходную технику можно с 17 лет. Но на практике выпускники профучилищ не могли работать до наступления совершеннолетия. Теперь смогут начать работу по профессии раньше. Изменения коснулись и ряда других профессий. Для переплетчиков и слесарей по ремонту сельхозтехники повысили минимальный разряд, с которого запрещен труд несовершеннолетних со 2 до 3. И в завершении, в Минске водители общественного транспорта перестанут продавать билеты. Отмена продаж билетов через водителей наземного транспорта планируется уже этой осенью, об этом сообщили в Мингорсовете. Оплатить проезд можно будет в специализированных киосках, кассах метрополитена и в сети «Табакерка». Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но бараку не бросал шофер.

0: еще дома дела. А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: С Днем Победы! Центр FM. The Ring of Fire.

0: будь в движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко может бойкотировать турниры серии «Большого шлема». Лидер мирового рейтинга считает недостаточной долю призовых, которые получают спортсмены. Ведь именно они, сказала Соболенко, создают это шоу. Ну а сейчас белоруска находится в Риме, где уже завтра начнет выступление на турнире категории 1000. Ее соперница во втором круге – Барбара Крейчикова из Чехии. Смена отеля не помогла. Главный тренер мадридского «Атлетика» Диего Симеоне повеселил всех перед ответной полуфинальной игрой Лиги чемпионов, неожиданно заставив в Лондоне всю команду буквально перед заселением отправиться в другую гостиницу, посчитав забронированный отель несчастливым. Но «Атлетика» в итоге все равно проиграл 0-1 и в финале Лиги чемпионов после 20-летнего перерыва и второй раз в истории сыграет английский.

0: и «Арсенал». А вот в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов тема различных примет еще открыта. Мюнхенская «Бавария» не разрешила ПСЖ поселиться в счастливом отеле перед ответным матчем. Парижане хотели заехать в ту же гостиницу, где ночевали перед прошлогодним победным финалом против «Интера». Но этот же отель является домашним и для «Баварии». Мюнхенцы останавливаются в нем перед матчами на «Альянс-арене» с 2010 года. Пришлось французской команде искать другое место ночлега. Сегодня ответный матч полуфинала начнется в 10 часов вечера. Первый поединок выиграл ПСЖ со счетом 5-4. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: Джек и его Take Over Control в нашем эфире. От потери контроля и ориентации в пространстве никто не застрахован. Вот так в Москве недавно девушка пробралась в чужую квартиру и уснула. Хозяйка жилья услышала странный шум во время завтрака, поэтому пошла проверить спальню и в итоге увидела незнакомку, спящую в ее кровати. Когда незваную гостью разбудили, то она сказала, что слишком бурно отдохнула на шашлыках с подружками, поэтому не заметила, что попала в чужую квартиру, перепутала этаж, свободно зашла, кроватку мягкую нашла и уснула сладким сном. Но вообще иногда после сытного обеда в разгар рабочего дня тоже вот так хочется найти ближайшую дверь в спальню и комфортно, сладенько подремать часок-другой. Ну, увы, такого бонуса в большинстве организаций не предусмотрено, так что продолжаем бодрствовать и трудиться в компании друг друга. А с нами Руми, Джоэл Кори и Арман Ван Хелден.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусский трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: И самая настоящая курортная погода сегодня в Гомеле, где воздух прогреется до 30 градусов, в Могилеве 28, в Бресте 27, в Витебске 24, без осадков в этих городах. В Гродно сегодня плюс 25, возможен кратковременный дождь, ну и в Минске сегодня 25-27, без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Удивительный факт. Оказывается, городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Птицы обоих полов куда более настороженно реагируют на приближающихся женщин. Почему птички не боялись мужчин больше? Все-таки последние издревле занимались охотой. Ну, по одной из версий, разгадка в том, что в древности женщины чаще мужчин охотились на мелкую дичь. Согласно второй гипотезе, секрет в особенностях походки и особых химических сигналах. Так что не только мужчины понятия не имеют, о чем на самом деле думает женщина и что там у нее на уме. Вот птички и осторожничают. Ну а в студии Центр ФМ все еще дежурю я, эфирная птица Говорун Полина Говоровская. Отличного тебе дня и идем дальше вместе с дуэтом Анотр. А также Фэтбой Слим с нами. А еще Джойсик и Акрукс. Все для тебя в эфире Белорусской танцевальной станции Центр ФМ.
1: Реклама. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

0: you gonna do? Что ты будешь делать? Если бы то же самое спросили у меня касательно завтрашнего эфира, я бы сказала, буду праздновать День радио. Но не в одиночестве, а, конечно, в компании наших любимых слушателей. Более того, мы еще и подготовили розыгрыши фирменных подарков от радиостанции. Но все это будет завтра. Ты же пока готовь поздравления в наш адрес, они очень пригодятся. Ну а пока сегодня продолжаем просто получать удовольствие от музыки. Впереди рехэп. Также Федели Гранд. И очень скоро здесь Энима. Все послушаем, обещаю, после новостей.
1: Новости.
2: В Беларуси намерены построить пункт захоронения радиоактивных отходов. Об этом рассказали в Госатомнадзоре. Основную массу радиоактивных отходов производит белорусская атомная электростанция, разделяя их на низкий, средний и высокий классы активности. Отработавшее ядерное топливо временно хранят на станции, а затем передают России. После переработки оно возвращается в Беларусь в виде отходов, которые требуют обязательной изоляции. Построить объект захоронения планируют к 2030 году. В качестве потенциальных локаций рассматриваются Хойникский, Островецкий и Мстиславский районы, пригодность которых подтвердили исследования. Золотовалютные резервы подросли. По данным Нацбанка, на 1 мая они составили 15 миллиардов 265 миллионов долларов. Показатель в апреле текущего года вырос почти на 24,5 миллиона долларов. Апрельский прирост затронул все ключевые составляющие золотовалютных резервов: монетарное золото, резервные активы в иностранной валюте, специальные права заимствования. Текущий объем международных резервных активов Беларуси существенно превышает тот минимум, который был установлен правительством на текущий год. Резервы более чем в полтора раза выше планового показателя. В Беларуси появится единая система учета памятников, мемориалов и других объектов монументального искусства. До этого информация о памятниках существовала разрозненно. Часть данных хранилась на уровне регионов, а часть числилась в ведомственных списках. Это усложняло учет и не давало целостной картины. Теперь подход меняется. В реестры включают памятники, мемориалы и памятные знаки как внутри страны, так и за ее пределами. Туда же попадут объекты, созданные по инициативе других государств, а также белорусские проекты, которые установлены за рубежом. Услуги МРТ в ночное время внедрили во второй центральной поликлинике города Минска. Пройти такое обследование могут все жители столицы. Главное условие – это наличие направления от врача. Пока диагностику проводят раз в неделю в ночь с четверга на пятницу. Это первый опыт работы аппарата МРТ ночью в госполиклинике. И в завершение, сегодня во многих районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет плюс 31. В связи с этим в МЧС напомнили, что в жаркую погоду возможно отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. В списке факторов опасности также увеличение количества ДТП, аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс, возникновение природных пожаров. Кроме того, есть риск увеличения заболевания паразитарными и инфекционными заболеваниями, обострение сердечно-сосудистых болезней, есть вероятность тепловых ударов, также возможно затруднение работы речного транспорта. Я Марина Максимович, хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

0: Это Anima. Он эпично отыграл сет на недавнем фестивале Coachella. Правда, команда организаторов феста неприлично на деньги влетела. Шоу Anima закончилось позднее разрешенного времени. Дело в том, что в городе, где проходил фестиваль, действует комендантский час. Все сеты Coachella должны завершаться до часу ночи в пятницу и субботу и до полуночи в воскресенье. Даже за минуты превышения лимита предусмотрен штраф в размере $20,000 и даже больше, ну там в зависимости от времени. Anima закончил свой сет в 1:09. Организаторов фестиваля теперь обяжут выплатить штраф в размере $24,000. Пожалуй, это самые дорогие в жизни диджея 9 минут. Но у нас диджеи и продюсеры играют четко, соблюдая время, особенно что касается их подкастов, их радиошоу. А каждый вечер в эфире Центр FM ты можешь наслаждаться вот этими самыми диджейскими шоу. И уже сегодня вечером, например, свеженький эпизод радиошоу от Тиеста. Ну, еще много чего интересного тебя ждет. Чтобы быть в курсе всего происходящего в нашем эфире и не пропустить никакие программы, советую подписаться на наш телеграм-канал Центр FM, поскольку ежедневно мы все анонсируем.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: сегодня небольшой дождь ожидается в Гродно, а вероятно гроза в остальных городах вещания Центра ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30, в Бресте от 25 до 27 градусов тепла, а в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24 градуса тепла, в Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня от 25 до 27 тепла, переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: FM. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на центре.

В преддверии Дня Победы сегодня пройдет церемония заключительного сплава монет для памятника «Живая память благодарных поколений». Участие примут представители России и СНГ. Монеты, собранные от миллионов семей за 5 лет, и станут символом благодарности поколению победителей. Проект поддержали президенты Беларуси и России. В 2026-30 годах частицы сплава будут установлены в Минске, Бресте и Москве, охватывая все регионы союзного государства. Материальную помощь ко Дню Победы в первый день выплат получили порядка 85% ветеранов, об этом сообщили в Минтруда. За 2 дня выплаты получили более 5000 ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, на сумму 8,5 миллионов белорусских рублей. В Беларуси проживает 574 ветерана Великой Отечественной, наибольшее количество в Минске и Минской области. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет, а самой возрастной жительницей столицы исполнилось 106 лет. Количество белорусов, которые участвуют в программе по накоплению второй пенсии, приближается к 80 тысячам человек. Об этом сообщили в Министерстве финансов. Это на 10 800 больше, чем на начало текущего года. Интересно, что около 70% среди них оказались женщины, а мужчин 29%. При этом 259 граждан уже получают выплаты по этой программе. В Беларуси скорректировали перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. Одно из ключевых изменений – снят запрет на работу трактористом-машинистом в сельском хозяйстве. Получить права на трактор и самоходную технику теперь можно с 17 лет. Ранее на практике выпускники профучилищ не могли работать до наступления совершеннолетия. Теперь смогут начать работу по профессии раньше. Изменения коснулись и ряда других профессий. Для брошюровщиков, переплетчиков и слесарей по ремонту сельхозтехники повысили минимальный разряд, с которого запрещен труд несовершеннолетних, со 2 до 3. И в завершение, завтра перед автодорожным пунктом пропуска Брест на белорусско-польской границе планируют открыть зону ожидания для легковых автомобилей и автобусов. Как сообщили в Белтамуж-сервисе, на новой площадке смогут одновременно разместиться 50 автобусов и 235 машин. Зона ожидания станет важным элементом обновленной логистической схемы, которая исключит стихийные очереди и обеспечит прозрачность времени ожидания. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Sick Individuals выпустил прогрессив хаус трек Sunrise. Голландский дуэт Sick Individuals представил новый сингл Sunrise на лейбле Tomorrowland Music. Композиция сочетает эмоциональную глубину и энергичный прогрессив хаус. Это возвращение к звучанию, которое принесло дуэту популярность. Проект имеет несколько хитов и более полумиллиарда стримов по всему миру. Их музыка получает поддержку ведущих артистов индустрии. Дуэт выступает на крупных фестивалях, таких как Tomorrowland, Ultra, Creamfields, Mystery Land.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
2: Подходит. Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Центр FM.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Сегодня небольшой дождь ожидается в Гродно, а вероятно гроза в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30, в Бресте от 25 до 27 градусов тепла, а в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24 градуса тепла, в Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня от 25 до 27 тепла, переменная облачность без осадков.
4: По материалам ресурса погода.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиний» на Центр-ФМ. Белорусский.

Ведущий эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Alphadocs Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: В Беларуси планируют построить пункт захоронения радиоактивных отходов. Об этом рассказал первый заместитель начальника Госатомнадзора Леонид Дедуль. Основную массу радиоактивных отходов производит белорусская атомная электростанция, разделяя их на низкие, средние и высокие классы активности. Отработавшее ядерное топливо временно хранят на станции, а затем передают России. После переработки оно возвращается в Беларусь в виде отходов, которые требуют обязательной изоляции. Построить объект захоронения планируют к 2030 году. В качестве потенциальных локаций рассматриваются Хуйникский, Островецкий и Мстиславский районы, пригодность которых подтвердили исследования. Окончательный выбор площадки будет известен после анализа Госатомнадзора. Ожодина переходит на заглубленные мусорные контейнеры. В рамках новой технологии под землей размещают прочный пакет объемом до 5 кубометров для сбора отходов. Мусоровоз с манипулятором извлекает мешок аккуратно. Благодаря этому мусор не рассыпается, а неприятные запахи остаются под землей. В результате вывоз отходов требуется реже, а дворовые территории выглядят ухоженно. Закуплено уже 30 новых контейнеров. Сейчас определяют места для их установки. В мемориальном комплексе урочище Гай прошел митинг-реквием, в котором приняли участие более 300 человек. Они возложили цветы к центральному памятнику. В завершении участники митинга зажгли сотни огней в знак скорби о 3000 расстрелянных здесь мирных жителей. Митинг-реквием в урочище Гай дал старт республиканскому проекту «Пламя Победы». Череда памятных акций продолжается. В Беларуси начала работу горячая линия по вопросам вступительной кампании. Она контролирует соблюдение законодательства при проведении централизованного экзамена, централизованного тестирования, а также при зачислении в учреждение образования. Главная задача – защита прав абитуриентов. И в завершении белорусы обязаны регистрировать не только домашних собак, но и кошек. Об этом сообщает фауна города. Животных нужно ставить на учет в течение 3 дней после покупки. Для этого нужно обратиться в местную администрацию. Там выдадут удостоверение и жетон. Процедура бесплатная, в отличие от собак. На кошек не распространяются налоги и сборы. Игнорирование правил грозит штрафами для физлиц от 675 до 1800 рублей. При повторном нарушении до 2400 рублей. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: 1 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиеста Призмати». С пешелитетом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
5: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все.

0: Сегодня небольшой дождь ожидается в Гродно, вероятно, гроза. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30, в Бресте от 25 до 27 градусов тепла, а в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24 градуса тепла, в Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня от 25 до 27 тепла, переменная облачность, без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Продающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалите на белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

О стабильной работе производств и не только. Александр Лукашенко накануне собрал совещание с руководством Совета министров. Меньше льгот, больше дела. Так емко можно охарактеризовать суть совещания президента с руководством правительства. Александру Лукашенко представили проекты трех нормативно-правовых актов. Предприятия они касаются разных, механизмы тоже отличаются, а вот идея одна на всех. Минск активно готовится к празднованию Дня Победы. Программа на 9 мая впечатляет. В 11 часов вечера небо по традиции раскрасит яркий салют. Минчане будут наблюдать за ним сразу с 6 точек. Своеобразная кульминация праздника наступит после того, как отзвучат последние залпы фейерверка. Минчане вместе споют легендарный День Победы. В мемориальном комплексе «Урочище ГАИ» прошел митинг-реквием. Более 300 человек от кадетов в парадной форме до ветеранов и дипломатов возложили цветы к центральному памятнику. В завершении участники митинга зажгли сотни огней в знак скорби о 3000 расстрелянных здесь мирных жителей. Митинг-реквием в «Урочище ГАИ» дал старт республиканскому проекту «Пламя Победы». Череда памятных акций продолжается. Услугу МРТ в ночное время внедрили во второй центральной поликлинике в Минске. Пройти такое обследование могут все жители столицы. Главное условие – наличие направления от врача. Пока диагностику проводят раз в неделю, в ночь четверга на пятницу. Это первый опыт работы аппарата МРТ ночью в государственной поликлинике. Около 280 лесных пожаров ликвидировано в стране с начала года. В эти дни под пристальным наблюдением весь зеленый фонд Могилевского лесхоза, а это 90 тысяч гектаров. В круглосуточных помощниках не только люди и камеры на собственных вышках. Системы видеонаблюдения оснащены 4 30-метровые базовые станции сотовой связи. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: На границе

белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэтти Элеграмм.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Новый трек.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня небольшой дождь ожидается в Гродно, а вероятно гроза в остальных городах вещания Центра ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30, в Бресте от 25 до 27 градусов тепла, а в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24 градуса тепла, в Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня от 25 до 27 тепла, переменная облачность без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Центр FM.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270 72 00.

21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу Тиесто «Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр КФМ после

Новинки эфира на центре. Джиникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

Новинки ефіра на центрі. Гордо і Рейні Заненвелт. Локо Локо. Ви на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за человеческих жертв в результате аварии на заводе Люян провинции Хуйнань. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Президент отметил, что в Беларуси известие о трагедии вызвало глубокую печаль и боль. От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их невосполнимой утратой. А также желаю скорейшего восстановления всем пострадавшим, отметил президент. Пенсии и пособия в канун Дня Победы начнут выплачивать досрочно сегодня в некоторых отделениях Минской и Витебской областей. Для остальных регионов основной день завтра. Получить единовременную материальную помощь можно будет уже накануне. Это касается тех, кто пострадал в годы войны и внес свой вклад в победу. По данным Национального статистического комитета, женщины составляют 38% от общего количества исследователей в Беларуси, передает Белта. В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук. В Минске водители общественного транспорта перестанут продавать билеты. Отмена продажи билетов через водителей наземного транспорта планируется уже этой осенью, сообщили в Мингорсовете. Платить проезд можно будет в специализированных киосках, кассах метрополитена и в сети «Табакерка». Всего в городе работает 78 таких киосков. В Беларуси начала работу горячая линия по вопросам вступительной кампании. Она контролирует соблюдение законодательства при проведении централизованного экзамена и централизованного тестирования, а также при зачислении в учреждение образования. Главная задача – защита прав абитуриентов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!
1: Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам скажем прямо делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Sick Individuals выпустил прогрессив хаус трек Sunrise. Голландский дуэт Sick Individuals представил новый сингл Sunrise на лейбле Tomorrowland Music. Композиция сочетает эмоциональную глубину и энергичный прогрессив хаус. Это возвращение к звучанию, которое принесло дуэту популярность. Проект имеет несколько хитов и более полумиллиарда стримов по всему миру. Их музыка получает поддержку ведущих артистов индустрии. Дуэт выступает на крупных фестивалях, таких как Tomorrowland, Ultra, Creamfields, Mystery Land. Слушаем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Новый трек.

радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».

0: сегодня небольшой дождь ожидается в Гродно, а вероятно гроза в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Гомеле плюс 28-30, в Бресте от 25 до 27 градусов тепла, а в Гродно плюс 23-25, в Витебске 22-24 градуса тепла, в Могилеве плюс 26-28. В Минске сегодня от 25 до 27 тепла, переменная облачность без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sims 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: 23 января 2029 года.
1: Завтра во всех школах страны пройдет единый урок, посвященный Дню Победы. На занятиях учащиеся и педагоги обсудят, почему Великая Победа священна. Особое внимание уделят сохранению объективной памяти о Великой Победе. В год белорусские женщины отдельный акцент сделают на вкладе белорусских женщин в победу. Мат-помощь ко Дню Победы в первый день выплат получили порядка 85% ветеранов, сообщили в Минтруда. За два дня выплаты получили более 5000 ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны. В Беларуси проживает 574 ветерана.

ветераны Великой Отечественной. Наибольшее количество в Минске и Минской области. Средний возраст ветеранов составляет 99 лет, а самой возрастной жительнице столицы исполнилось 106. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, перешагнувших вековой юбилей в республике, насчитывается 250 человек. В Беларуси скорректировали перечень работ, запрещенных для несовершеннолетних. Одно из ключевых изменений – снят запрет на работу трактористам, машинистам в сельском хозяйстве. Получить права на трактор и самоходную технику можно с 17 лет. Ранее на практике выпускники профучилищ не могли работать до наступления совершеннолетия. Услуги МРТ в ночное время внедрили во второй центральной поликлинике в Минске. Пройти такое обследование могут все жители столицы. Главное условие – наличие направления от врача. Пока диагностику проводят раз в неделю, в ночь четверга на пятницу. Это первый опыт работы аппарата МРТ ночью в государственной поликлинике. Около 280 лесных пожаров ликвидировано в стране с начала года. В эти дни под пристальным наблюдением весь зеленый фонд Могилевского лесхоза, а это 90 тысяч гектаров. В круглосуточных помощниках не только люди и камеры на собственных вышках. Системой видеонаблюдения оснащены 4 30-метровые базовые станции сотовой связи. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: бум, потому что мы пилоты. Небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом. Первым делом самолеты.
2: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.
3: С Днем Победы!

помощника. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

0: Реклама.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Белорусский трек.

0: Your father know you dance like that?
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
2: В четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно до плюс 19, в Бресте, Витебске и Гомеле до плюс 24, в Могилеве плюс 26, в столице 23 и тоже осадки. Пасмурно и влажно. Совсем скоро аромат мокрой земли и прохлада на коже.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».
1: Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу Тиесто «Призмати». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00. This is Tiesto. Center FM.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на Центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира

0: программа «Что будет далее» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой обсуждения стала предстоящая встреча главы государства с президентом России Владимиром Путиным, для которой правительство уже готовит детальную информацию по совместным проектам. Как отметил белорусский лидер, по итогам доклада правительство в сжатые сроки подготовит данные для встречи президентов Беларуси и России. Это была основная тема доклада президенту. Белпочта проведет акцию «Поздравь родных и близких с праздником Победы» с 7 по 9 мая. Для участия нужно купить простую почтовую карточку в местах проведения акции, заполнить ее и указать точный адрес получателя. Отправлять такие поздравления можно ветеранам, родным, друзьям и близким. Открытки будут доставлены адресатам совершенно бесплатно в любой населенный пункт Беларуси. В Гродно 10 мая пройдет масштабная историческая реконструкция. Будет элемент форсирования Красной армии реки Неман и захват берега. Реконструкторы сделают небольшой эпизод, где покажут и воссоздадут некоторые немецкие оборонительные сооружения. Также будут использоваться пиротехника авто тех времен. Реконструкция займет 20-30 минут. Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая. Акция приурочена ко Дню Победы, а также ко Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов страны. В День Победы в местах мероприятий и на прилегающих территориях усилят меры безопасности. Сотрудники органов внутренних дел будут нести службу как в форменном обмундировании, так и в гражданской одежде. Беспилотные летательные аппараты и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности будут задействованы для ее обеспечения. Для недопущения проноса запрещенных предметов в местах празднования предусмотрен досмотр граждан на КПП. И я, Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!
1: В походах наших, в боях с врагами, долго будут люди петь.

тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим.

0: ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
1: С Днем Победы!

0: Реклама. Один ролик.
1: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

0: Ровный отель несчастливо. Но «Атлетико» в итоге все равно проиграл 0-1 и в финале Лиги чемпионов после 20-летнего перерыва и второй раз в истории сыграет английский «Арсенал». А вот в другой полуфинальной паре Лиги чемпионов тема различных примет еще открыта. Мюнхенская «Бавария» не разрешила ПСЖ поселиться в счастливом отеле перед ответным матчем. Парижане хотели заехать в ту же гостиницу, где ночевали перед прошлогодним победным финалом против «Интера». Но этот же отель является домашним и для «Баварии». Мюнхенцы останавливаются в нем перед матчами на «Альянс-арене» с 2010 года. Пришлось французской команде искать другое место ночлега. Сегодня ответный матч полуфинала начнется в 10 часов вечера. Первый поединок выиграл ПСЖ со счетом 5-4. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ! Белорусский трек.

0: центре первого.
1: В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с послом Сербии в нашей стране. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства. Белорусский лидер и сербский посол обсудили развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Александр Лукашенко подчеркнул конструктивный характер белорусско-сербских отношений, которые развиваются, невзирая на существующие нюансы. Президент подписал указ о производстве и обороте алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта. Документ принят в целях совершенствования действующей системы ввоза алкогольной продукции. Указом в том числе утверждены состав и положение о координационной группе по производству и обороту алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта. Утверждено также положение о порядке организации и проведении конкурсов на определение юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции. Указом президента Дмитрий Голубев назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Владимир Беспалый назначен постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ. Во вторник на совещании с руководством Совмина Александр Лукашенко выступил с инициативой создания крупного садового хозяйства под Минском. Глава государства предложил использовать для этих целей мелиоративные земли агрокомбината «Дзержинский», отметив, что наличие рядом реки и опыта белорусских фермеров позволит полностью закрыть потребности столицы в яблоках. Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Основной темой доклада стала проработка повестки предстоящей встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В ближайшее время правительство подготовит подробную информацию по ряду вопросов, которые предполагается рассмотреть на высшем уровне. Обсуждался также ряд текущих вопросов, в том числе касающихся социально-экономического развития страны. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекцію упрыгажэнні са срэбра, натхнённыя роднымі сімваламі. «Яскрава» – гэта сучасны погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайце zika.by і па тэлефону 8029-324-6666.
1: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Новинки эфира на центре.
4: Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix.
5: На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно до плюс 19, в Бресте, Витебске и Гомеле до плюс 24, в Могилеве плюс 26, в столице 23 и тоже осадки. Пасмурно и влажно, совсем скоро аромат мокрой земли и прохлада на коже.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
0: Белорусский тренд.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Кайрос и Хлиб.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: О стабильной работе производств и не только. Александр Лукашенко накануне собрал совещание с руководством Совета министров. Меньше льгот, больше дела. Так емко можно охарактеризовать суть совещания президента с руководством правительства. Александру Лукашенко представили проекты трех нормативно-правовых актов. Предприятия не касаются разных, механизмы тоже отличаются, а вот идея одна на всех. Минск активно готовится к празднованию Дня Победы. Программа на 9 мая впечатляет. В 11 часов вечера небо по традиции раскрасит яркий салют. Минчане будут наблюдать за ним сразу с 6 точек. Своеобразная кульминация праздника наступит после того, как отзвучат последние залпы фейерверка. Минчане вместе споют легендарный День Победы. В мемориальном комплексе «Урочище ГАЭ» прошел митинг-реквием. Более 300 человек, от кадетов в парадной форме до ветеранов и дипломатов, возложили цветы к центральному памятнику. В завершении участники митинга зажгли сотни огней в знак скорби от 3000 расстрелянных здесь мирных жителей. Митинг-реквием в «Урочище ГАЭ» дал старт республиканскому проекту «Пламя Победы». Череда памятных акций продолжается. В Минске с начала текущего года высадили около 11 тысяч деревьев. Об этом заявил зампредседателя Мингорсполкома Олег Корзун во время встречи с коллективом Минскзеленстроя. Работники задали ему различные вопросы от экологического состояния столицы до заваривания мусопроводов в многоквартирных домах. Откроется новая зона ожидания на границе с Польшей. Она находится перед автодорожным пунктом пропуска Брест и станет доступна уже 7 мая. Новое пространство рассчитано на легковые автомобили и автобусы. Там предусмотрены электронная очередь и другие удобства: Wi-Fi, душевые, фудтрак. Новости компании. Только по 31 мая в Зика украшения с бриллиантами с фиксированной скидкой 25%. Зика – ваши драгоценные моменты. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой. С Днем Победы!

0: дорогих.
1: С Днем Победы! Центр FM.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Sick Individuals выпустил прогрессив хаус трек Sunrise. Голландский дуэт Sick Individuals представил новый сингл Sunrise на лейбле Tomorrowland Music. Композиция сочетает эмоциональную глубину и энергичный прогрессив хаус. Это возвращение к звучанию, которое принесло дуэту популярность. Проект имеет несколько хитов и более полумиллиарда стримов по всему миру. Их музыка получает поддержку ведущих артистов индустрии. Дуэт выступает на крупных фестивалях, таких как Tomorrowland, Ultra, Creamfields, Mystery Land. Слушаем.

0: Реклама. Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
0: Подходит.
2: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
4: Как сохранить лето в банке?
5: Легко! Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
5: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
6: Встречайте первый магазин «Аутлет» от бренда «Конте». В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 8 вечера. Приглашаем на шопинг по адресу город Гродно, улица Победы, 39, здание фабрики «Конте». Подробности по телефону 8029-622-69-66.
2: Белорусский трек.

Радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: В четверг во всех городах Вечени Центр ФМ пройдут дожди. В Гродно до плюс 19, в Бресте, Витебске и Гомеле до плюс 24, в Могилеве плюс 26, в столице 23 и тоже осадки. Пасмурно и влажно, совсем скоро аромат мокрой земли и прохлада на коже.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере и в умных колонках.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за человеческих жертв в результате аварии на заводе в уезде Люян провинции Хунань. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси известие о трагедии вызвало глубокую печаль и боль. От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их невосполнимой утратой. А также желаю скорейшего восстановления всем пострадавшим, отметил Александр Лукашенко. Пенсии и пособия в канун Дня Победы начнут выплачивать досрочно в некоторых отделениях Минской и Витебской областей. Для остальных регионов основной день завтра. Получить единовременную материальную помощь можно было уже накануне. Это касается тех, кто пострадал в годы войны и внес свой вклад в победу. По данным Национального статистического комитета, женщины составляют 38% от общего количества исследователей в Беларуси, передает Белта. В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук. В Минске водители общественного транспорта перестанут продавать билеты. Отмена продажи билетов через водителей наземного транспорта планируется уже этой осенью, сообщили в Мингорсовете. Оплатить проезд можно будет в специализированных киосках, кассах метрополитена и в сети табакерка. Всего в городе работает 78 таких киосков. В Беларуси стартовала работа горячей линии по вопросам вступительной кампании. Она контролирует соблюдение законодательства при проведении централизованного экзамена, централизованного тестирования, а также при зачислении в учреждение образования. Главная задача – защита прав абитуриентов. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Этот праздник объединяет всех нас, является символом сплоченности, отваги, невероятной силы духа и настоящей любви к Родине. С праздником вас! Здоровья, счастья, добра, процветания и мирного неба над головой! С Днем Победы!

Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают

0: детской кроватки тайком, ты слезу утирая. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кровати не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: С Днем Победы!

что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Новый трек.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Евросиний».

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно до плюс 19, в Бресте, Витебске и Гомеле до плюс 24, в Могилеве плюс 26, в столице 23 и тоже осадки. Пасмурно и влажно. Совсем скоро аромат мокрой земли и прохлада на коже.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Sick Individuals выпустил прогрессив хаус трек Sunrise. Голландский дуэт Sick Individuals представил новый сингл Sunrise на лейбле Tomorrowland Music. Композиция сочетает эмоциональную глубину и энергичный прогрессив хаус. Это возвращение к звучанию, которое принесло дуэту популярность. Проект имеет несколько хитов и более полумиллиарда стримов по всему миру. Их музыка получает поддержку ведущих артистов индустрии. Дуэт выступает на крупных фестивалях, таких как Tomorrowland, Ultra, Creamfields, Mystery Land.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам! Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
3: Категория 16+.
2: «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00.
4: Tiesto. Fast track to a new era.

Восходящие продюсеры Джено и Вэмпэ в последнее время выпустили несколько крупных треков, и это последняя работа Контра. Скоро выйдет на Musical Freedom. Вы слушаете новый выпуск Prismatic с Тиесто на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. И у меня для вас впереди отличная музыка. DJ Heartstream, UberS, BLR и многие другие. Но сначала этот красивый трек от Sound Lounger вместе с Zara Taylor, Shucks и Sile. Lost.

0: Только что звучали Midnight in Amsterdam, Sebastian White, Under the Moon, перед этим Swim, JJJ, DJ Heartstring, Into Me и Shax Rapture. Все отличные треки в миксе здесь, на Prismatic с Тиесто, на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Еще больше таких же треков вы можете услышать в моем плейлисте на известном стриминговом сервисе. Обновляется каждую неделю, имейте в виду. А следующий трек от Josh Dory, Mean You, на Центр FM.
1: Turn up the heat, turn up the head, turn up the

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
2: Реклама. 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Вы слушаете «Призматик» с Тиесто на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+. Тиесто. Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу Тиесто «Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по средам в 22:00.
1: Fast track to a new era.

Вы слушаете Центр FM, танцевальное радио Беларуси, и это Призматикс Тиеста. Здесь отличные треки. Старик Байл Мурин вместе с Нейл Миконин. Перед этим To Be Honest, Велкер, To Bright, Лана Дел Рей, Яна Бьютифул, Вивисок, Аллеус. Очень красиво сделано. И Билл Лар и Эмбер Ревайвал, Cause You Are Mine. А это Лоутон и Деккерс, Лос Ретратос на Центр FM.

0: 150 BPM.
1: Мы прослушали DJ's Bowling with Sleep, Stay with Me, City Problem, Johnny O, SRS, Megra и My Mind. А лето 2026 уже не за горами, и я очень рад играть в Лас-Вегасе почти каждую неделю, а в августе вы сможете найти меня каждый понедельник на Ибице в новейшем клубе Universe. Очень этого жду. Эпизод Prismatic со мной с Тиесто подходит к концу. Последний трек на сегодня будет от Uber Rest, Disturbing Paradise. Всем спасибо, всем пока.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

song.

0: реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: 1000 фриспинов! MaxLine без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.